кого-то, да, там и не нужно, как бы, как бы, ну, это не шанел там, ну, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы,